Ани Шарзанера, Айнаи Вайрагутюн Катарелов, Кракелин Рансфра, Сацутеталисты, Инчписин Каруга, Ильнил Вайренутюна, Фашизмину Вайрагутюна, Сахманчка, Азарин Арин Сумества, Канина Хагаита, Алева, Гурбан Барямитона Катарутюн Артив, Шушаиц, Ходжалуиц, Лачинец, Агдамис Фахстакан, Риетан, Дипанша, Мнакан, Гацали, Мек Петки, Азата Гренхев, Шушан, Ев, Лачин, Ев, Ходжалун, Ев, Агдама, Келбаджара, Физулин, Джабраила, Зангилану, Губатлин, Михосков, Мирболор Хогера, Мижов, Петки имена вор, Менкинг Нерс, Петки Цуйстанг, Мерхозоруциона, Менкченг Хавакнум Ришнари Хогарин, Искмера Пашпану, Менкиевку Пашпанек, Менк Петки Мерхогари, Терера Дарнан, Кустич Петки Морананг, Воркаруга Гал Айнур, Ерпменг, Киркин Стефас Кальнек, Асагрил Мерхого, Мартери Мичоцов, Этивабар Менк Петки Ужгасник, Мерпетуциан Размакан Хозоруциона, Адрбичини Юра Канчурка, Кази Петки Патрас, Лене Пайкарулу, Мируку Пацфас Хогари, Астагарман Хамар, Етемер Хагана Хазарун Цунара Артюнг Нерштан, Апа Вставим ворт. Менька хамахам бенк евкаста гринг мир хогер. Гурбан байрама кнашенг шушаюм лачинум. Мельмюс хогерум. Етенонис болор стифас линенк зохвил. Менькаста гринг мир хогер. Дранум микаскацек. Иркуазар мектвакани майсини. Нахага идхамалива хайтари свир фашизм. Марткансы шоуця мечкам на ворпес вогбергутен. Инчпес жантахта. Марткутен айлиус тульчита фашизми дырсаворум. Истранковкер агрессия нерякана стреладар беченитам петке иманан. Вор ерпек нранц артарацум чилини. Агрессору миш петке пашви. Нранковкер даже на барспанете марткан саверетин иван на роснорн допрос наратанар петке станан евка станан ирен спатеша. Искмю силуйт норум хамазгая нарашнор тушушан бунтагрылу ворпе садр бечени маркарид гарабаги сирт мерхина ворс петакан тян каак пастаутюн хайтнавец вор. Молла панах вагфи дамбарана кавирадарна иржо вартен. Айлбаня вор хамазгая нарашнор тико мис вастарюн артает вазболор маткер ираканацума артенис кираканацрис на каакакан иравахаджорт илхам Алиева, Едралиеви падгамлари Катарман Химанвра. Айспес 2003 тваканы октябрь 31-ки ертмна калучан йылуйтум, Асловер Едралиеви хакаканцун мецажоусуне береладыр беченин нахага Илхам Алиевин гацелевор. Адрбеченакан хогэри петки азатагырвен оккупация этив адрбечена, аммен гнов казатагыри дранг. Адрбеченин нахага герагунгл хавру раматар Илхам Алиеви кенке кочец хамазгайан арашнорти болор падгамлары. Адрбечени каджари херусакан банака дарцрет сираканутюн. Евкай Лайр Каль Юрахату Керасюсян Шнориев Марткан Спайлун Горцовоцинери Мартакан Пайлун Горцовоцинери Артюнку Мастагрес Окупайция Янтарквас Еркри Болор Хогера Петуцян Ингнишханчун Амбокцем Ев Анвера Похерен Вера Канвес Еркри Воштараском Окупантнер Хайтара Керпов Пахан Марти Дашти Размакан Анца Горцнер Гатнумен Баквю Бантум Ев Ранс Спасуме Артар Датаваруцион Аркадир Вера Бнакнер Вера Дарнумен Ирен Сарасат Очахнер Авирвасу Шарзанер Вера Канвелен Ишпесна Ев Агфи Тангара Арвести паратонлары верацинвелен, лыцвелен ахпюртнара, вераканглас мускетнари старацвуми азанет зайна. Нушун шаха ортвел вераканглас екегатсинерин шушан евмюши жанлары, борунг шуж ересун тари гатнумен оккупация айта гналов гегасканумен. Гурбан байрама евновруз итона хандисавор керпов нашвумен болар астагарват соверум. Адрбечан амрапан двуме евшажум депи нур барцункнер. Из киркуазар ксанерик твакани майси тасин Илхам Алиев асац. Айсур адрбечан нашвумен хамазгайна рашнор Тейдралеви Хаврамяка. Если коровая шнура уракан угерцы, гэл наив баквит. Сакайн хамарецы урайсор петки лне майсых шушаю мер хахтанаки хуртанишом. Если евс мекан ками машков тестумен вор гарабог нуаре вилен зангезур и верацан вумен вера каруцвум. Каруцвумен чанапарнер, камушнер, туннелнер, электрокаянер, джирамбарнер, депроснер, хивандоноснер, бунакели шенке, мазгитнер, анскацвумен, электрохауртман гцер. Мецарашнур Тейдралеви Аминамецеразанка, Шушан Гарабаг Зангезур азат теснелнер. Менк кенки кочецинг нраевош адрбеченакан жоурти вош ашхари адрбечен снери еразанка. Менк каруцу менк стэсагурцу менк мерхайни хогэри вра. Инчпесиря гурцелов хамазгайен рашнорти падгама. Менк астагрецинг мерхайни хогэра. Амбурцян виракангнецин тараскайен амбурчаканцюну. Нуинкер менк патвовка катарецинг меркакатякан аракелуцюну. Айсиан али еркрамаса виракангнул аракелуцюну. Амозвацун вор айсур хорусхокин урахацели. Айсур урахацели мирболор нах Нери Хокенера, Менг Петки Ампесанек, Ворпеси Мир Горснеютям, Миштура Хаснек, Наранс Хокенера. Мерзайни Дроша, Миджезгайен Радио, Цунгин.

Вначале краткий анонс. Президент Азербайджана совершил визит на Чеванскую автономную республику. В Вашингтоне состоялась трехсторонняя встреча официальных лиц Азербайджана, США и Армении. Азербайджан и Узбекистан обсудили углубление стратегического партнерства. Сейчас более подробно. 11 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева прибыли в Нахчеванскую автономную республику. Глава государства и первая леди посетили памятник общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву, установленный в центре города Нахчеван. Возложили цветы к памятнику, почтили память великого лидера. В этот же день президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами, проводимыми на строящихся в городе Нахчеван солнечных электростанциях «Щамс-1» и «Гарби-Уфюк» с суммарной мощностью 50 мегаватт. Министр энергетики Первиш Шахбазов проинформировал главу государства и первую леди о проектах. Было отмечено, что в целом Нахчеване территория площадью 688 гектаров определена в качестве зоны возобновляемых источников энергии по строительству солнечных электростанций. 11 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента Нахчеванского промышленного парка. Министр экономики Азербайджана Микаэль Джабаров проинформировал главу государства и первую леди о Нахчеванском промышленном парке. Отметим, что в настоящее время в нашей стране функционирует 8 промышленных парков. После церемонии закладки глава государства и первая леди посмотрели новые электробусы, которые будут переданы в пользование в городе Нахчеван, ознакомились с работами по реконструкции железнодорожной инфраструктуры Нахчеванской автономной республики. Президент и первая леди были проинформированы о проделанной работе. Далее президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Нахчеванского регионального центра ДОСТ, агентства ДОСТ при Министерстве труда и социальной защиты населения. Министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев проинформировал главу государства и первую леди об условиях, созданных в центре. Было отмечено, что в этом центре населению будут оказываться 164 социальные услуги. Предусматривается, что центр сможет принимать в среднем 500-600 граждан в день. Глава государства и первая леди также посмотрели протезы, являющиеся продукцией ведущих международных компаний-производителей. Эти протезы обеспечивают пользователям естественное физиологическое, свободное и безопасное передвижение.

движение, адаптацию к различным поверхностям и скоростям, а также более быструю интеграцию в социальную среду и трудовую деятельность. Глава государства и первая леди посмотрели и выставку, состоящую из изделий ручной работы, изготовленных бенефициарами инклюзивных центров министерства. Президенту Ильхаму Алиеву, первой леди Мехрибан Алиевой также был представлен проект Нахчеванского центра инклюзивного развития и творчества ДОСТ, который планируется создать на базе Нахчеванского регионального информационного центра. В этот же день президент Азербайджана, победоносный верховный главнокомандующий вооруженными силами Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в Нахчеване приняли участие в церемонии, посвященной вручению боевых знамен новосозданным оперативным воинским частям «Командо» отдельной общевойсковой армии. Глава государства и первая леди сфотографировались на память с личным составом воинских частей «Командо». В заключение президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с системами вооружения и военно-техническими средствами, имеющимися в арсенале нашей армии.

августа глава государства и первая леди приняли участие в закладке фундамента гостиничного комплекса «Нахчеван». Общая площадь комплекса составит более 1 гектара. Наряду с 7-этажным зданием гостиницы на территории будут созданы технические постройки и вспомогательные участки. Гостиница сможет одновременно принять 307 гостей. Здесь предусмотрен 131 номер, в том числе номера для лиц с ограниченными физическими возможностями. Здесь также будут созданы комнаты для встреч, заседаний, рабочие помещения и спортзал. Также планируется строительство подземной парковки. Затем президент Азербайджана и первая леди ознакомились с генеральным планом развития города Нахчеван до 2044 года. Новый генеральный план Нахчевана, одного из старейших городов Азербайджана, впервые разработанный в период независимости, определяет единое стратегическое видение его пространственного развития на перспективу. Генеральный план рассматривает богатое историко-культурное наследие Нахчевана и его выгодное географическое положение как основные преимущества, определяющие туристический потенциал города. Наряду с сохранением исторического наследия, расширение зон оборудования и улучшение качества городской среды позволит повысить конкурентоспособность туристического сектора. 11 августа президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с реставрационно-консервационными работами, проводимыми в мавзолее Мумина-Хатун в городе Нахчеван, и приняли участие в открытии памятника архитектору Аджими Нахчевани в комплексе отдыха Аджими Сейрангахы в городе Нахчеван. Отметим, что мавзолей Мумина-Хатун в 2001 году был взят под государственную охрану как архитектурный памятник мирового значения, а в 1998 году он был включен предварительно список всемирного наследия ЮНЕСКО. Реализация этого проекта имеет важнейшее значение с точки зрения сохранения и пропаганды нашего исторического наследия. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил в городе Нахчеван фундамент комплекса социальных домов, состоящих из 518 квартир. Глава государства также был проинформирован об уже реализованных и запланированных проектах Государственного агентства жилищного строительства. 11 августа глава государства в рамках поездки в Нахчеванскую автономную республику дал интервью азербайджанскому телевидению.

0: Это Азербайджан. Международное радио 85. Новый этап развития Нахчевана от безопасности к региональному транспортному и энергетическому центру. В рамках визита в Нахчеван президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью азербайджанскому телевидению. Интервью еще раз продемонстрировало стратегическое видение дальнейших направлений развития автономной республики. Из высказанных в интервью мнений видно, что поставленные перед Нахчеваном цели не ограничиваются социально-экономическим развитием. Такие направления, как безопасность, энергетика, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, туризм и зеленая энергетика, объединены в единую концепцию развития. Обеспечение безопасности Нахчевана представлено в качестве одной из основных основ этой стратегии, а энергетическая безопасность является отдельным важным направлением стратегии развития Нахчевана. Доведение газификации в автономной республике до 100%, создание гидро- и солнечных электростанций, начало строительства новой тепловой электростанции мощностью 300 мегаватт указывают на цель диверсификации энергоснабжения. Отмечается, что Нахчеван обладает высоким потенциалом солнечной энергии, и на площади более 600 гектаров будут реализованы новые проекты. Однако одно из важнейших месседжей интервью связано с транспортными возможностями Нахчевана. Создание Зангезурского коридора имеет стратегическое значение с точки зрения восстановление сухопутного сообщения Нахчевана с Азербайджаном, а также интеграции региона в более широкую транспортную систему.
1: İkinci Qarabağ müharibəsi başa çatar çatmaz biz dərhal həm dəmir, həm avtomobil yollarının bərpasına başladıq.
0: Как только завершилась Вторая Карабахская война, мы сразу же приступили к восстановлению как железных, так и автомобильных дорог, в том числе строительству дорог, ведущих в Нахчеван. Сегодня автомобильная дорога Городис-Ахбент практически готова. Остался ряд мелких вопросов. Строительство железной дороги также идет быстрыми темпами. Мы можем ускорить этот проект в любой момент. Просто не видим в этом необходимости из-за неготовности армянского участка. Чтобы направить инвестиции и капиталовложения на решение более важных и неотложных вопросов. Но в любом случае, в следующем году железная дорога также достигнет армянской границы. А что касается строительства Нахчеванской железной дороги, то в настоящее время работа идет. Восстановление Нахчеванской железной дороги также является важной частью этой стратегии. Планируется реконструировать существующую

0: существующую железнодорожную инфраструктуру и увеличить ее грузоподъемность с первоначальных 1,5 миллиона тонн до 15 миллионов тонн. Это не только транспортная линия, соединяющая Нахчеван с другими регионами Азербайджана, но и может превратить его в один из важных транзитных пунктов пересечения коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Таким образом, создаются новые возможности для превращения Нахчевана в региональный транспортный центр в ближайшие годы. В области энергетики целью является не только удовлетворение внутренних потребностей. Предполагается увеличение производства электроэнергии, расширение экспортных возможностей Нахчевана с использованием потенциала солнечной и водной энергии. В интервью отмечается, что производство солнечной энергии в Нахчеване может достигать не менее 500 мегаватт, а потенциально 1000 мегаватт. Подчеркивается, что помимо Турции и Ирана в будущем могут появиться экспортные возможности и в европейском направлении. С этой точки зрения Зангезурский коридор рассматривается не только как транспортный проект, но и как многогранное региональное соединение. Вдоль коридора наряду с железными и автомобильными дорогами рассматриваются возможности создания электрических и волоконно-оптических линий, а в будущем и других энергетических инфраструктур. На освобожденных от оккупации территориях наряду с реконструкцией инфраструктуры, строительством жилых зданий и социальных объектов также осуществляются работы по восстановлению экологического баланса, закладке новых зеленых зон и парков. Одним из таких проектов является строящийся в городе Агдам Центральный парк. Этот парк является одним из мест зеленых пространств и общественных зон отдыха, формируемых в соответствии с современными градостроительными принципами. Церемония закладки фундамента парка состоялась 24 декабря 2023 года с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева. Церемония закладки имеет особое значение как важная часть широкомасштабных проектов, реализуемых в направлении восстановления и реконструкции города Агдам. Из общей площади парка 5,5 гектара, 3,7 гектара предусмотрены под зеленую зону. Здесь создаются широкие возможности как для отдыха, так и для организации общественных мероприятий. На территории парка спроектированы площади открытые пространства общей площадью 7349 квадратных метров и система внутренних дорог протяженностью 5652 метра. В рамках проекта также строится частный дом, административное здание, объект общественного питания. Частный дом состоит из подвального помещения и трех этажей и имеет общую площадь 562 квадратных метра. В административном здании предусмотрены различные помещения для управления, контроля и обслуживания. Здесь также будет функционировать объект общественного питания. В дизайне Центрального парка особое внимание уделено историко-культурным элементам. Важной частью проекта является памятник Фархаду, герою произведения выдающегося эпоса Низами Гянджави «Хосров и Ширин». Памятник, впервые созданный скульптором Токаем Мамедовым в 1959 году, был разрушен в период оккупации. Памятник воссоздается на основе оригинального эскиза народного художника Токая Мамедова, его учеником, народным художником Азербайджана Гусейном Акпертиевым.
1: Юбилейная летопись нашей истории. Международное радио 85.
0: Состоялась трехсторонняя встреча заместителя министра иностранных дел Азербайджана Эльнура Мамедова, заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам Элисон Хукер и заместителя министра иностранных дел Республики Армения Ваана Костаняна. Встреча, которая совпала с первой годовщиной исторического Вашингтонского саммита, была посвящена процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. В ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущей ситуации и дальнейших шагах в рамках инициативы «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания ТРИП». В этом контексте обсуждались усилия по продвижению реализации соответствующих договоренностей, а также раскрытию потенциала ТРИП в обеспечении беспрепятственной региональной связанности, экономического развития и устойчивого мира. Стороны также обменялись мнениями по продолжающемуся процессу делимитации границы между Азербайджаном и Арменией, подчеркнули важность продолжения практических работ в этом направлении на основе достигнутых договоренностей. Азербайджанское государственное информационное агентство «Азертач» стало официальным международным информационным партнером выставки «Гастрем Экспо 2026», который пройдет 25-27 августа в Астане. Международное партнерство с «Азертач» позволит расширить информационный охват выставки и представить ключевые

события Gestrem Expo 2026 международной аудитории. На выставке будут представлены промышленное и бытовое оборудование, технологии и услуги для газоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения и систем отопления. На встрече таможенных служб Азербайджана с делегацией во главе с заместителем начальника Главного управления таможенной охраны Турции Яшаром Балтаджи, таможенные службы Азербайджана и Турции обсудили вопросы упрощения таможенных процедур, а также легкого и быстрого осуществления грузоперевозок по среднему коридору. Также в ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества в сфере ускорения транзита. На чемпионате мира по казахской борьбе в Баку Азербайджан на соревнованиях представит 16 борцов, 8 девушек и 8 юношей. В чемпионате мира примут участие около 200 спортсменов из 24 стран. Соревнования пройдут 22-23 августа в Бакинском дворце спорта.

В начале краткий анонс. Интервью президента Ильхама Алиева в центре внимания турецких медиа. Азербайджан предпринимает важные шаги для развития Южного Кавказа. Впереди Европы всей из истории ювелирного дела в Шуше. Сейчас более подробно. Заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, озвученное в интервью

Азербайджанскому телевидению вызвали широкий резонанс в медиа Турции. Ведущие информационные агентства, телеканалы, новостные порталы и газеты братской страны ознакомили многомиллионную зрительскую и читательскую аудиторию с высказываниями главы азербайджанского государства, привели цитаты, озвученные в рамках поездки в Нахчеванскую автономную республику. В статье под заголовком «Масштабы Зангезурского коридора расширяются» Ильхам Алиев подробно разъяснял вопрос, акцентировал внимание на значимости маршрута, соединяющего основную часть Азербайджана с его неотъемлемой частью – Нахчеваном для Турции и всего тюркского мира. В материале под заголовком «Президент Азербайджана дал оценку Зангезурскому коридору». Абоненты были широко ознакомлены с заявлениями главы нашего государства, в том числе по вопросу строительства железной дороги до армянской границы и работам на железной дороге в Нахчеване. Отдельное внимание было уделено словам президента Ильхама Алиева об угрозе соседним странам, исходящей от устаревшей атомной электростанции в Армении. Популярные в Турции телеканалы «Хабер Глобал», «Хабер Турк» и «Улусат ТВ» включили в эфирную сетку репортажи о высказываниях президента Азербайджана, также разместили соответствующие новости на своих сайтах в соцсетях. Азербайджан после Второй Карабахской войны выдвинул важные инициативы для обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе, а также развития сотрудничества в экономике и энергетике. Об этом заявил грузинский аналитик Леван Николаишвили. По его словам, эти процессы, инициированные в основном президентом Ильхамом Алиевым, создают возможности не только для Азербайджана, но и для стран Южного Кавказа в целом. Он также отметил интерес европейских и других государств к возможностям Азербайджана. Николаишвили подчеркнул, что в Грузии высоко ценят поддержку Азербайджана и намерены укреплять отношения между двумя странами. Говоря о влиянии проекта ТРИП на транспортные и экономические возможности региона, аналитик отметил, что проект находится на начальном этапе. По его мнению, конкуренция между транспортными маршрутами может способствовать экономическому развитию, а новые транспортные и энергетические проекты – укреплению мира и стабильности. Азербайджан продолжает поиск технологий и методов разминирования и рассчитывает на поддержку США в этой сфере, заявил посол Азербайджана в США Хазяр Ибрагим. Азербайджан является одной из наиболее загрязненных минами стран в мире по показателю на душу населения, сказал он. Как отметил Хазяр Ибрагим, разминирование – дорогостоящий, длительный и опасный процесс. В связи с этим применение современных технологий может внести значительный вклад в более быстрое и безопасное решение минной проблемы Азербайджаном. В мире существует множество технологических новшеств, которые могут оказать нам помощь. Надеемся, что по этому вопросу мы сможем сотрудничать с США, добавил посол. Посол Азербайджана в Узбекистане Рашат Мамедов и посол Таджикистана в Узбекистане Насреддин Исматуллов в ходе встречи в Ташкенте обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Таджикистаном, а также вопросы взаимодействия в рамках дипломатической деятельности в Узбекистане. Стороны обменялись мнениями по вопросам расширения регионального сотрудничества и другим темам, представляющим взаимный интерес. Особое внимание было уделено дальнейшему развитию сотрудничества между посольствами двух стран и расширению обмена опытом.

0: Правительства Азербайджана, Грузии, Турции и Болгарии проводят переговоры о создании наземного транзитного энергетического коридора. Как заявила заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Инга Пхаладзе, это очень важная и интересная инициатива в экономическом плане. Так, наряду с транзитом, Грузия будет экспортировать и свою электроэнергию, что в свою очередь поддержит местный бизнес и высокий уровень развития энергетического сектора в стране. По словам министра, новая инициатива обеспечит поставку электроэнергии из любой заинтересованной страны, прежде всего из соседних стран через Грузию и Европу.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.
0: Аналитика. Нахчеван – перекресток дорог, возвращающий себе историческую роль. В мировой геополитике есть территории, значение которых определяется не их размерами, численностью населения или объемом собственной экономики, а тем, где именно они находятся на карте – Нахчеванская автономная республика. Один из наиболее ярких примеров. Всего 5502,75 квадратных километров территории и около 469 тысяч жителей. Но география Нахчевана превращает его в гораздо более значимый актив. Обладая очевидными преимуществами, Нахчеван способен сыграть важную роль – перераспределении международных грузопотоков. И что важно, эта роль для него далеко не нова. Нахчеван оказался на перекрестке торговых маршрутов еще в древности. Средневековые арабские и персидские источники упоминают город как важный пункт региона, а исторические исследования отмечают его положение на торговых путях между Ираном, Кавказом, Малой Азией, Черным морем и Каспием. Нахчеван сохранял значение, как сейчас говорят, логистического хаба, торгового и ремесленного.

ремесленного центра на протяжении различных исторических эпох. Сегодня Азербайджан уже располагает значительными транзитными возможностями и вместе с тем продолжает стремиться к расширению и разветвлению маршрутов. Нахчевану здесь придается особая роль. В ходе своей поездки в Нахчеванскую автономную республику во вторник президент Ильхам Алиев дал интервью азербайджанскому телевидению. Само собой были затронуты вопросы логистической роли Нахчеванской автономной республики. Эта роль особенно возрастает сегодня в связи с идеей Зангезурского коридора и проектом ТРИП. Президент Ильхам Алиев отметил, что многие международные структуры и страны проявляют интерес к проекту. Одна из них – Европейский Союз. В контексте коридора Запад-Восток на Нахчеван возлагается еще более масштабная задача. Мы уже сказали о караванных путях прошлого, подключении Нахчеванской автономной республики посредством Зангезурского коридора к новой транспортно-логистической системе станет возвращением Нахчевану его исторической роли. Нахчеванская линия станет южным ответвлением среднего коридора, и Нахчеван совершенно заслуженно появится в этой схеме. Китай, Центральная Азия, Каспий, Азербайджан, Нахчеван, Турция, Европа. Для Азербайджана значение Нахчевана выходит далеко за пределы региональной экономики. Он получает дополнительную сухопутную связь с Турцией, расширяет географию среднего коридора, увеличивает количество альтернативных транспортных маршрутов. Нахчеванская автономная республика получает возможность превратиться в один из центров международной торговли, что, несомненно, приведет к изменению логики восприятия нашего региона. Азербайджан уже ее изменил, но Нахчеван остается недостающим звеном. Нахчеван, заявил президент Ильхам Алиев, станет одним из незаменимых транспортных хабов.

0: Юбилейная летопись нашей истории. Международное радио 85.
1: Градостроительная стратегия Азербайджана. Проведенный в мае этого года в Баку Всемирный форум по вопросам урбанизации имеет стратегическое значение не только с точки зрения географического положения, но и как показатель роли города глобальной трансформации в сфере урбанизации. Форум стал универсальной платформой, объединяющей ведущих специалистов в области градостроительства, политиков и экспертов со всего мира, а также важным пространством для диалога, на котором были обсуждены инновационные модели городов будущего для последующих поколений. Принимая у себя столь авторитетное мероприятие, Баку получил возможность представить международной общественности уже сформулированную концепцию городского развития. Проведение в 2019 году Генеральной Ассамблеи тематического форума Международного союза архитекторов также вызвало большой интерес в международной урбанистической среде. Это мероприятие стало одним из первых свидетельств важности, которую Азербайджан придает глобальному сотрудничеству в области градостроительства и архитектуры. Комплексные программы благоустройства, развития, инфраструктуры и озеленения, реализованные за последние годы в столице, отражают долгосрочное видение Азербайджана в сфере градостроительного планирования. Новые парки, восстановленные общественные пространства и экологически сбалансированная городская структура превращают Баку в устойчивое и более комфортное для жизни пространство. Эти инициативы также демонстрировали полную готовность страны внести весомый вклад проведение престижных международных мероприятий, таких как Всемирный градостроительный форум ВУФ-13. Проведение форума в Баку одновременно стало международным признанием масштабной работы, проделанной Азербайджаном в последние годы в области градостроительства и восстановления территории. Городские концепции, реализуемые под руководством президента Ильхам Алиева, особенно создание с нуля умных и экологически устойчивых населенных пунктов на освобожденных территориях, подтверждают региональное лидерство Азербайджана в этой сфере. Основные принципы градостроительства в Азербайджане – социальное благополучие населения, экологический баланс и внедрение технологических инноваций – формируют суть стратегической линии развития столицы. В этом контексте Баку становится не только национальным, но и международным символом современной модели урбанизации. Проведение в Азербайджане форума ВУФ-13 является подтверждением усугубляющего сотрудничества нашей страны с UN-Habitat и растущей роли Азербайджана в глобальных процессах градостроительства. Этот форум представил Азербайджану возможность не только продемонстрировать достигнутые успехи, но и стал важной платформой для установления нового международного партнерства, которое отвечает глобальным вызовам изменения климата, управлению городской средой и целям устойчивого развития. Мир искусства Карабаха, как и быт его оседлого и полукочевого населения, исторически развивался и сформировался в контексте общеазербайджанской культуры на тюркской этнокультурной основе. Среди других исторических областей Азербайджана Карабах – один из высокоразвитых

ремесленных очагов, где было достигнуто высочайшее мастерство местных умельцев. Немаловажным путем в этом послужили разнообразные естественные богатства, в том числе занимающие важное место в развитии страны и ее жителей богатые залежи металла. Историк 8 века Моисей Колокантуйский перечислял в своем знаменитом труде «История Албан» – естественные богатства страны, в состав которой входил и Карабахский край, наряду с другими ископаемыми, называет золото, серебро и охру. На такой богатой природной базе в Карабахе возникли и развивались различные виды ремесла, в том числе и ювелирное дело. Одним из важнейших и широко известных центров ювелирного искусства Азербайджана является город Шуша. Расцвет ювелирного дела в Шуше напрямую и органически связан с потребностями тюркских аристократических слоев общества, богатой и нарядной национальной одежде и разнообразных украшениях. Аристократические семьи города были главными заказчиками и потребителями изготовленных местными шушинскими ювелирами драгоценностей, золотых и серебряных изделий. Для зажиточных азербайджанских семей Карабаха, живших в Шуше и ведших роскошный образ жизни, требовались в частности различные украшения, разнообразные золотые и серебряные изделия, драгоценные камни. Ювелирные изделия привлекали внимание не только богатых слоев населения. В прошлом для национальной одежды азербайджанцев проще были присущи как завершающие ее элементы разнообразные украшения. В противоположность Европе, менталитет азербайджанцев того периода не представлял себе женщин без драгоценностей. Согласно традиционным представлениям прошлого, девушку не могли выдать замуж или привести в дом жениха без ювелирных украшений. Привлекает внимание то обстоятельство, что в Карабахской зоне этот обычай являлся этической нормой и неукоснительно соблюдался. Это подтверждает появление на Карабахской земле такого исключительно важного и известного регионального центра ювелирного дела, как Шуша. В обозрении российских владений на Кавказе 1836 год отмечается, что тогда в Шуше имелись одно только серебряных дел мастеров 12 человек. Через 70 лет в трудах первого съезда деятели по кустарной промышленности Кавказа 1902 год отмечалось, что в Шуше 20 ювелирных мастерских, в которых работают 56 умельцев. В целом слава ювелиров Шуши была настолько велика, что местным мастерам делали заказы со всего Азербайджана. Свою роль сыграло и то, что Шуша представляла собой один из важнейших торгово-ремесленных центров на местных и международных караванных маршрутах. Поэтому вплоть до начала 20 века Шуша оставалась важным сосредоточением ювелирного искусства. Ювелиры Шуши и их изделия составляют неотъемлемую органическую составную часть общеазербайджанской художественной традиции. Опираясь на лучшие традиции азербайджанского ювелирного искусства, шушинские умельцы развивали его и внесли в него неоценимый вклад, создав высокохудожественные шедевры. Голос Шуши. Международное радио 85. На территории памятника деревни Шабран мирового значения, расположенного на территории государственного историко-культурного заповедника Чирагала-Шабран, начался очередной этап раскопок. В ходе археологических раскопок были обнаружены глиняные трубы, снабжавшие водой древний город Шабран, уникальная постройка, предположительно, овдан или склад, а также ряд других образцов материальной культуры. Археологические раскопки на территории памятника древней Шабран возобновились после примерно 10-летнего перерыва. Исследования планируется систематически продолжать в течение всего года. Вдоль западного побережья Каспийского моря в Азербайджане существовало множество средневековых городов. Среди них город Шабран упоминается в средневековых источниках как самый значимый город после Дербента. Остатки города Шабран занимают обширную территорию. Это приблизительно села Шахназарли, Рахинли, Айгюнлю и другие. Обнаружение местоположения города и первые исследования были завершены в 70-х годах прошлого века. Раскопки здесь были приостановлены около 10 лет назад. В этом году их возобновили. Главная цель – точно определить период, к которому относятся нижние слои этого памятника, потому что письменные источники содержат информацию о существовании города Шабрана в раннем средневековье. Отметим, что исследуемая в настоящее время территория относится

культурному слою приблизительно 15 века. В ходе раскопок был обнаружен ряд интересных находок. Параллельно с исследованиями на археологическом памятнике древней Шабран стартовал проект «Чирагала Шабран по следам истории. Летняя археологическая школа». Главная цель проекта – вовлечение молодежи в научную деятельность, направленную на изучение, защиту и популяризацию богатого археологического наследия нашей страны, предоставление им полевого опыта и внесение вклада в изучение таких памятников мирового значения, как древний Шабран. Это были все новости на сегодня. Мы прощаемся с вами до завтра. До свидания. Всего вам доброго.